0: 1-1, Англия победила Норвегию 2-1. Таким образом, в полуфинале 15 июля аргентинцы сыграют со сборной Англии. Днем ранее состоится матч Франция-Испания. Матч за третье место пройдет 18 июля, а финал 19 июля. Транспорт. Китайские автомобили разъезжаются по всему миру. Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, которые приводят «Известия», за первую половину года из страны на экспорт было отправлено на 65% больше машин, чем за тот же период годом ранее. Такой результат значительно превзошел ожидания отрасли, и, несмотря на снижение продаж на внутреннем рынке, экспортный сектор обеспечил стабильную поддержку китайского автопрома.
1: Новости на Дорожном радио.

грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто, мол, климат здесь не тот.

ветра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень

летела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Врачи скорой помощи с 1 сентября начнут работать по новому профессиональному стандарту. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал сопредседатель Всероссийского союза пациентов Ян Власов. По его словам, при чрезвычайных ситуациях специалист должен будет не только оказать экстренную помощь и доставить пациента в стационар, но и на месте принять сложное клиническое решение, определить дальнейшую тактику и маршрутизацию. Власов отметил, что речь идет о формировании врача скорой помощи как специалиста самого высокого уровня.
2: Мир.
1: Глава Пентагона Пит Хексет заявил, что Иран принял неудачное решение и теперь расплачивается за него. Так Хексет прокомментировал новые удары армии США по иранским целям в районе Армузского пролива. Ранее Корпус стражи Исламской революции объявил о закрытии пролива, пока Соединенные Штаты не прекратят свое вмешательство в регионе. Напомню, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал в том числе прекращение боевых действий в середине июня. Однако 8 июля стороны возобновили взаимные атаки.
2: Россия.
1: Сеть «Вкусная точка» не планирует в будущем включать алкоголь в меню. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор компании Олег Пороев. Он отметил, что для «Вкусная точка» очень важна атмосфера семейности. При этом, по словам Пороева, компания продолжает тестировать новые форматы и технологические решения. Например, нестационарные торговые объекты и заведения с уменьшенной площадью.
2: Футбол.
1: Определились все участники полуфинала чемпионата мира. 12 июля состоялись два последних матча 1/4 и оба закончились в дополнительное время. Сборная Аргентины обыграла команду Швейцарии со счетом 3-1, Англия победила Норвегию 2-1. Таким образом, в полуфинале 15 июля аргентинцы сыграют со сборной Англии. Днем ранее состоится матч Франция-Испания. Матч за третье место пройдет 18 июля, а финал 19 июля.
2: Транспорт.
1: Китайские автомобили разъезжаются по всему миру. Согласно данным Китайской ассоциации автопроизводителей, которые приводят «Известия», за первую половину года из страны на экспорт было отправлено на 65% больше машин, чем за тот же период годом ранее. Такой результат значительно превзошел ожидания отрасли, и, несмотря на снижение продаж на внутреннем рынке, экспортный сектор обеспечил стабильную поддержку китайского автопрома.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть.
0: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Центр избирком принял документы от всех 11 партий, которые планируют участвовать в выборах в Госдуму. Об этом пишет ТАСС. Напомню, выборы депутатов 9-го созыва пройдут в течение 3 дней, с 18 по 20 сентября. Ранее президент Владимир Путин называл предстоящие выборы важнейшим внутриполитическим событием страны.
2: Мир.
1: Иран атаковал военные объекты США в 5 странах. Об этом сообщает Пресс-ТВ, уточняя, что удары были нанесены по целям в Иордании, Кувейте, Бахрейне, Катаре и Омане. Ранее войска Соединенных Штатов атаковали иранские цели в Ормузском проливе. Напомню, США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании, который подразумевал в том числе прекращение боевых действий в середине июня. Однако 8 июля стороны возобновили взаимные атаки.
2: Россия.
1: Длинная очередь на заправке, из-за которой человек опоздал на работу, это не повод для штрафов. Как пишет российская газета, такую позицию озвучил председатель Федерации независимых профсоюзов Сергей Черногаев. По его словам, работодатель обязан учитывать форс-мажорные обстоятельства. В свою очередь, сотрудник должен вовремя предупредить начальство о том, что у него возникли проблемы. При этом руководитель может потребовать документы, которые подтверждают причины опоздания. Нефть в мире формируется постоянно, но ждать быстрого пополнения запасов не стоит. Создание месторождений занимает миллионы лет. Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в Институте Карпинского. Специалисты пояснили, что геологические процессы, которые приводят к образованию нефти, никогда не останавливаются, но это очень долгий процесс, и человечество пока не умеет его ускорять, поэтому нефть остается невозобновляемым ресурсом, и ее запасы следует беречь.
2: Транспорт.
1: Подержанные китайские легковушки массово выходят на российский рынок. Согласно данным сервиса «Автору», который приводит «Известия», в первом полугодии число предложений о продаже китайских машин с пробегом увеличилось почти на треть. При этом количество предложений о продаже автомобилей других зарубежных марок практически не изменилось, а объявление о продаже российских моделей стало меньше на 8%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: 4 предмета будут обязательными для изучения во всех вузах. Все студенты, независимо от будущей профессии, а также формы и уровня обучения, будут изучать историю, основы российской государственности, русский язык и философию. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он также отметил, что включение русского языка в ядро высшего образования позволит повысить качество преподавания и будет способствовать объединению образовательного пространства России. Ответственность за возможный провал меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может лечь на вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса. Об этом пишет издание «Политико» со ссылкой на бывшего чиновника из администрации американского президента. По его словам, нарушение режима прекращения огня было неизбежным, поскольку меморандум не урегулировал два ключевых разногласия. Это увязывание ливанского вопроса с режимом прекращения огня в Ормузском проливе, а также вопрос контроля над проливом. Желание детей пробовать фигурный мармелад в виде червей и других неприемлемых образов нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога. Как пишет ТАСС, это следует из письма Минпросвещения. Согласно документу, образы в медиа могут негативно влиять на пищевой выбор ребенка. Так, в возрасте 7-11 лет у детей формируется теоретическое мышление, но критическое восприятие информации еще недостаточно развито. Это повышает риск влияния манипулятивной рекламы. Перед Новым годом россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Она продлится с 28 по 30 декабря. Об этом напомнил сенатор Айрат Гибадинов. Он отметил, что 31 декабря этого года будет нерабочим днем по причине переноса выходного с 4 января. Ранее глава Минтруда Антон Котяков выразил мнение, что необходимости закреплять 31 декабря как официальный выходной нет. Знак аварийной остановки не входит в список обязательных элементов, но в ряде случаев его применение необходимо. Об этом в беседе с газетой «РУ» рассказал автомобильный юрист Лев Фарапаев. По его словам, знак нужно использовать при ДТП, а также если случилась вынужденная остановка там, где это запрещено. Кроме того, знак следует разместить на задней части буксируемого транспортного средства, если на нем не работает аварийная сигнализация. За отсутствие знака аварийной остановки, например, при ДТП, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: 4 предмета будут обязательными для изучения во всех вузах. Все студенты, независимо от будущей профессии, а также формы и уровня обучения, будут изучать историю, основы российской государственности, русский язык и философию. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Валерий Фальков. Он также отметил, что включение русского языка в ядро высшего образования позволит повысить качество преподавания и будет способствовать объединению образовательного пространства России. Ответственность за возможный провал меморандума о взаимопонимании между США и Ираном может лечь на вице-президента Соединенных Штатов Джей Ди Венса. Об этом пишет издание «Политико» со ссылкой на бывшего чиновника из администрации американского президента. По его словам, нарушение режима прекращения огня было неизбежным, поскольку меморандум не урегулировал два ключевых разногласия. Это увязывание ливанского вопроса с режимом прекращения огня в Ормузском проливе, а также вопрос контроля над проливом. Желание детей пробовать фигурный мармелад в виде червей и других неприемлемых образов нельзя назвать адекватным с точки зрения психоневролога. Как пишет ТАСС, это следует из письма Минпросвещения. Согласно документу, образы в медиа могут негативно влиять на пищевой выбор ребенка. Так, в возрасте 7-11 лет у детей формируется теоретическое мышление, но критическое восприятие информации еще недостаточно развито. Это повышает риск влияния манипулятивной рекламы. Перед Новым годом россиян ждет трехдневная рабочая неделя. Она продлится с 28 по 30 декабря. Об этом напомнил сенатор Айрат Гибадинов. Он отметил, что 31 декабря этого года будет нерабочим днем по причине переноса выходного с 4 января. Ранее глава Минтруда Антон Котяков выразил мнение, что необходимости закреплять 31 декабря как официальный выходной нет. Знак аварийной остановки не входит в список обязательных элементов, но в ряде случаев его применение необходимо. Об этом в беседе с газетой «РУ» рассказал автомобильный юрист Лев Воропаев. По его словам, знак нужно использовать при ДТП, а также если случилась вынужденная остановка там, где это запрещено. Кроме того, знак следует разместить на задней части буксируемого транспортного средства, если на нем не работает аварийная сигнализация. За отсутствие знака аварийной остановки, например, при ДТП, предусмотрен штраф в размере 1000 рублей.
0: Новости на Дорожном радио.
3: Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Туроператоров и турагентов обяжут предупреждать клиентов о возможных рисках. Во время поездки новая редакция правил оказания услуг по реализации туристских продуктов вступит в силу 1 сентября. С этого дня в договоре нужно будет указывать не только маршрут, отель и питание, но и такие аспекты, как правила въезда в страну, местные обычаи, а также возможные опасности. Об этом РИА Новости пишут со ссылкой на экспертов университета имени Плеханова.
0: Россия.
1: На автозаводе «КамАЗ» начался двухнедельный корпоративный отпуск. Автопроизводитель приостановил конвейеры до 27 июля. Сотрудники автогиганта в Набережных Челнах при этом будут отдыхать меньше, чем планировалось, 2 недели вместо 3. Как пояснил гендиректор «КамАЗа» Сергей Кагогин, причиной стал рост заказов на грузовики нового модельного ряда «К5».
0: Теннис.
1: Русская спортсменка Анна Пушкарева выиграла Уимблдон среди юниоров. В финале 17-летняя уроженка Владивостока обыграла первую ракетку мира среди юниорок, китаянку Сунь Синьжань. Матч стал рекордно длинным для финалов в одиночном разряде этой возрастной группы турнира. Игра продолжалась порядка 2,5 часов. Для Анны Пушкаревой это первый титул на турнирах «Большого шлема».
0: Мир.
1: Россия доставила в Венесуэлу гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения 24 июня. По поручению российского президента сотрудники МЧС передали венесуэльским коллегам 22 тонны продуктов, палаток, инженерного оборудования и так далее. Также в Каракас был доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава. Туда же прибыли российские специалисты. По последним данным, от землетрясения в Венесуэле погибли почти 4,5 тысячи человек. Свыше 18 тысяч жителей остаются во временных лагерях размещения. Продолжаются работы по ликвидации последствий.
0: Дороги.
1: Автопроизводители обяжут передавать техцентрам не только запчасти, но и документацию по ремонту. Соответствующий закон Госдума на минувшей неделе утвердила в 3-м окончательном чтении. С марта будущего года сервисные центры смогут получить доступ к так называемым мануалам, то есть схемам, инструкциям по ремонту, калибровкам и кодам ошибок. А после снятия моделей с производства автозаводы должны будут хранить документацию еще 10 лет. Как пишут «Известия», российские и китайские производители авто уже заявили о готовности работать по новым правилам. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте. С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Туроператоров и турагентов обяжут предупреждать клиентов о возможных рисках. Во время поездки новая редакция правил оказания услуг по реализации туристских продуктов вступит в силу 1 сентября. С этого дня в договоре нужно будет указывать не только маршрут, отель и питание, но и такие аспекты, как правила въезда в страну, местные обычаи, а также возможные опасности. Об этом РИА Новости пишут со ссылкой на экспертов университета имени Плеханова.
0: Россия.
1: На автозаводе КАМАЗ начался двухнедельный корпоративный отпуск. Автопроизводитель приостановил конвейеры до 27 июля. Сотрудники автогиганта в Набережных Челнах при этом будут отдыхать меньше, чем планировалось. 2 недели вместо 3. Как пояснил гендиректор КАМАЗа Сергей Кагогин, причиной стал рост заказов на грузовики нового модельного ряда К5.
0: Теннис.
1: Русская спортсменка Анна Пушкарева выиграла Уимблдон среди юниоров. В финале 17-летняя уроженка Владивостока обыграла первую ракетку мира среди юниорок, китаянку Сунь Синьжань. Матч стал рекордно длинным для финалов в одиночном разряде этой возрастной группы турнира. Игра продолжалась порядка 2,5 часов. Для Анны Пушкаревой это первый титул на турнирах «Большого шлема».
0: Мир.
1: Россия доставила в Венесуэлу гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения 24 июня. По поручению российского президента сотрудники МЧС передали венесуэльским коллегам 22 тонны продуктов, палаток, инженерного оборудования и так далее. Также в Каракас был доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава. Туда же прибыли российские специалисты. По последним данным, от землетрясения в Венесуэле погибли почти 4,5 тысячи человек. Свыше 18 тысяч жителей остаются во временных лагерях размещения. Продолжаются работы по ликвидации последствий.
0: Дороги.
1: Автопроизводители обяжут передавать техцентрам не только запчасти, но и документацию по ремонту. Соответствующий закон Госдума на минувшей неделе утвердила в 3-м окончательном чтении. С марта будущего года сервисные центры смогут получить доступ к так называемым мануалам, то есть схемам, инструкциям по ремонту, калибровкам и кодам ошибок. А после снятия модели с производства автозаводы должны будут хранить документацию еще 10 лет.

0: взгляд. Как пишут «Известия», российские и китайские производители авто уже заявили о готовности работать по новым правилам. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.
2: Невозможно рассказать вам историю мою.

дождливо этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь не то чтобы очень гладко, а в общем знаю.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решить.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: О главном.
1: Вступили в силу новые правила расчета стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО. Согласно документу, при определении средней цены деталей теперь не будут учитываться аналоги, которые на 70 и более процентов дешевле оригиналов. Расходные материалы будут считать без скидок, а детали одноразового использования страховщики станут включать в стоимость ремонта полностью. При этом новые правила начнут применять только с 19 сентября, когда Российский союз автостраховщиков обновит свои справочники.
0: Россия.
1: Непогода нарушила электроснабжение в 7 регионах России. Из-за ливней, града и шквалистого ветра свет отключался в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях. Энергетики восстанавливают подачу электричества круглосуточно. Свет уже дали в Свердловской области. Работы близки к завершению в Калужской, Тульской и Тюменской областях. Электроснабжение было восстановлено в домах более 80% потребителей. Студентов всех российских вузов обяжут изучать 4 гуманитарных предмета. Это история, философия, основа российской государственности и русский язык. Как пояснил заместитель министра образования и науки Константин Могилевский, 4 дисциплины станут обязательными для студентов всех специальностей, форм и уровней обучения.
0: Мир.
1: Россия и Белоруссия продолжат сближение в рамках союзного государства, на этот раз в миграционной сфере. Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект протокола, который упростит получение вида на жительство в Белоруссии для россиян. Сроки рассмотрения заявок сократятся с 3 до 2 месяцев, а оформлять разрешение на временное или постоянное проживание предполагается на основании российского гражданства. В Совете Федерации нашей страны, в свою очередь, отметили, что поддерживают введение аналогичных мер для граждан Белоруссии в России.
0: Транспорт.
1: В РЖД предлагают повысить сбор за возврат билетов на поезда. Сейчас он составляет 3 рубля 70 копеек, и такой практически 100% возврат денег за сданные билеты позволяет пассажирам скупать места на поезда про запас. В итоге, по данным перевозчика, в прошлом году был сдан каждый 4-й билет, и порядка 9 миллионов мест так и не были проданы. Как выясняет издание «Кудок», Совет потребителей РЖД предлагает для борьбы с такой практикой взимать до 10% от стоимости билета при его возврате. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: дорог вокруг. Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
2: О главном.
1: Вступили в силу новые правила расчета стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО. Согласно документу, при определении средней цены деталей теперь не будут учитываться аналоги, которые на 70 и более процентов дешевле оригиналов. Расходные материалы будут считать без скидок, а детали одноразового использования страховщики станут включать в стоимость ремонта полностью. При этом новые правила начнут применять только с 19 сентября, когда Российский союз автостраховщиков обновит свои справочники.
2: Россия.
1: Непогода нарушила электроснабжение в 7 регионах России. Из-за ливней, града и шквалистого ветра свет отключался в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях. Энергетики восстанавливают подачу электричества круглосуточно. Свет уже дали в Свердловской области. Работы близки к завершению в Калужской, Тульской и Тюменской областях. Электроснабжение было восстановлено в домах более 80% потребителей. Студентов всех российских вузов обяжут изучать 4 гуманитарных предмета. Это история, философия, основа российской государственности и русский язык. Как пояснил заместитель министра образования и науки Константин Могилевский, 4 дисциплины станут обязательными для студентов всех специальностей, форм и уровней обучения.
2: Мир.
1: Россия и Белоруссия продолжат сближение в рамках союзного государства, на этот раз в миграционной сфере. Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект протокола, который упростит получение вида на жительство в Белоруссии для россиян. Сроки рассмотрения заявок сократятся с 3 до 2 месяцев, а оформлять разрешение на временное или постоянное проживание предполагается на основании российского гражданства. В Совете Федерации нашей страны, в свою очередь, отметили, что поддерживают введение аналогичных мер для граждан Белоруссии в России.
2: Транспорт.
1: В РЖД предлагают повысить сбор за возврат билетов на поезда. Сейчас он составляет 3 рубля 70 копеек, и такой практически 100% возврат денег за сданные билеты позволяет пассажирам скупать места на поезда про запас. В итоге, по данным перевозчика, в прошлом году был сдан каждый 4-й билет, и порядка 9 миллионов мест так и не были проданы. Как выясняет издание «Кудок», Совет потребителей РЖД предлагает для борьбы с такой практикой взимать до 10% от стоимости билета при его возврате. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО Альфа-банк 6+.
6: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
8: Товар за 29 рублей? Забирайте самовывозом из гиперленты. Оформляйте заказ от 4000 рублей и выбирайте товар из подборки в приложении «Лента» или на сайте lenta.com. Акция до 13 июля 2026 года на ограниченный ассортимент. ООО «Лента», Санкт-Петербург, Савушкина, 112, литера Б, ОГРН 103-78-320-48-605-6+.
9: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
10: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Туризм.
1: Туроператоров и турагентов обяжут предупреждать клиентов о возможных рисках. Во время поездки новая редакция правил оказания услуг по реализации туристских продуктов вступит в силу 1 сентября. С этого дня в договоре нужно будет указывать не только маршрут, отель и питание, но и такие аспекты, как правила въезда в страну, местные обычаи, а также возможные опасности. Об этом РИА Новости пишут со ссылкой на экспертов университета имени Плеханова.
0: Россия.
1: На автозаводе «КамАЗ» начался двухнедельный корпоративный отпуск. Автопроизводитель приостановил конвейеры до 27 июля. Сотрудники автогиганта в набережных Челнах при этом будут отдыхать меньше, чем планировалось, 2 недели вместо 3. Как пояснил гендиректор «КамАЗа» Сергей Хагогин, причиной стал рост заказов на грузовики нового модельного ряда «К5».
0: Теннис.
1: Русская спортсменка Анна Пушкарева выиграла Уимблдон среди юниоров. В финале 17-летняя уроженка Владивостока обыграла первую ракетку мира среди юниорок, китаянку Сунь Синьжань. Матч стал рекордно длинным для финалов в одиночном

0: В разряде этой возрастной группы турнира игра продолжалась порядка 2,5 часов. Для Анны Пушкаревой это первый титул на турнирах «Большого шлема». Мир. Россия доставила в Венесуэлу гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения 24 июня. По поручению российского президента сотрудники МЧС передали венесуэльским коллегам 22 тонны продуктов, палаток, инженерного оборудования и так далее. Также в Каракас был доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава. Туда же прибыли российские специалисты. По последним данным, от землетрясения в Венесуэле погибли почти 4,5 тысячи человек. Свыше 18 тысяч жителей остаются во временных лагерях размещения. Продолжаются работы по ликвидации последствий. Дороги. Автопроизводители обяжут передавать техцентрам не только запчасти, но и документацию по ремонту. Соответствующий закон Госдума на минувшей неделе утвердила в третьем окончательном чтении. С марта будущего года сервисные центры смогут получить доступ к так называемым мануалам, то есть схемам, инструкциям по ремонту, калибровкам и кодам ошибок. А после снятия модели с производства автозаводы должны будут хранить документацию еще 10 лет. Как пишут «Известия», российские и китайские производители авто уже заявили о готовности работать по новым правилам. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейлюкс».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости на Дорожном радио.
4: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
3: Туризм.
4: Туроператоров и турагентов обяжут предупреждать клиентов о возможных рисках. Во время поездки новая редакция правил оказания услуг по реализации туристских продуктов вступит в силу 1 сентября. С этого дня в договоре нужно будет указывать не только маршрут, отель и питание, но и такие аспекты, как правила въезда в страну, местные обычаи, а также возможные опасности. Об этом РИА Новости пишут со ссылкой на экспертов университета имени Плеханова.
3: Россия.
4: На автозаводе «КамАЗ» начался двухнедельный корпоративный отпуск. Автопроизводитель приостановил конвейеры до 27 июля. Сотрудники автогиганта в Набережных Челнах при этом будут отдыхать меньше, чем планировалось – 2 недели вместо 3. Как пояснил гендиректор «КамАЗа» Сергей Кагогин, причиной стал рост заказов на грузовики нового модельного ряда «К5».
3: Теннис.
4: Русская спортсменка Анна Пушкарева выиграла Уимблдон среди юниоров. В финале 17-летняя уроженка Владивостока обыграла первую ракетку мира среди юниорок китаянку Сунь Синьжань. Матч стал рекордно длинным для финалов в одиночном разряде этой возрастной группы турнира. Игра продолжалась порядка 2,5 часов. Для Анны Пушкаревой это первый титул на турнирах «Большого шлема».
3: Мир.
4: Россия доставила в Венесуэлу гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения 24 июня. По поручению российского президента сотрудники МЧС передали венесуэльским коллегам 22 тонны продуктов, палаток, инженерного оборудования и так далее. Также в Каракас был доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава. Туда же прибыли российские специалисты. По последним данным, от землетрясения в Венесуэле погибли почти 4,5 тысячи человек. Свыше 18 тысяч жителей остаются во временных лагерях размещения. Продолжаются работы по ликвидации последствий.
3: Дороги.
4: Автопроизводители обяжут передавать техцентрам не только запчасти, но и документацию по ремонту. Соответствующий закон Госдума на минувшей неделе утвердила в третьем окончательном чтении. С марта будущего года сервисные центры смогут получить доступ к так называемым мануалам, то есть схемам, инструкциям по ремонту, калибровкам и кодам ошибок. А после снятия модели с производства автозаводы должны будут хранить документацию еще 10 лет. Как пишут «Известия», российские и китайские производители авто уже заявили о готовности работать по новым правилам. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на Т-банк.ру, а у Т-банк 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего

0: горячего напитка с картой лояльности «Семейная команда», каждый шестой кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС Роснефть». Кофе на АЗС Роснефть. Приятная пауза в пути. Роснефть. Нами движет лучшее.
1: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
3: Вернем на

Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru.

0: скидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернемся. В нем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно.
2: АО Альфа-банк 6+.
5: Лето. Время пробовать новое. Вкусы, ритмы, идеи. В Национальном центре «Россия. Лето». Лекции, которые хочется запомнить. Мастер-классы, где рождаются новые увлечения. И выставки, после которых очень хочется путешествовать по России и влюбляться в свою страну заново. Проведите лето так, чтобы было что вспомнить. Приходите. Бесплатный вход для всех. Афиша на russia.ru. 0+.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно. Никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
9: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Картин.
0: О главном.
1: Вступили в силу новые правила расчета стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО. Согласно документу, при определении средней цены деталей теперь не будут учитываться аналоги, которые на 70 и более процентов дешевле оригиналов. Расходные материалы будут считать без скидок, а детали одноразового использования страховщики станут включать в стоимость ремонта полностью. При этом новые правила начнут применять только с 19 сентября, когда Российский союз автостраховщиков обновит свои справочники.
0: Россия.
1: Непогода нарушила электроснабжение в 7 регионах России. Из-за ливней, града и шквалистого ветра свет отключался в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях. Энергетики восстанавливают подачу электричества круглосуточно. Свет уже дали в Свердловской области. Работы близки к завершению в Калужской, Тульской и Тюменской областях. Электроснабжение было восстановлено в домах более 80% потребителей. Студентов всех российских вузов обяжут изучать 4 гуманитарных предмета. Это история, философия, основа российской государственности и русский язык. Как пояснил заместитель министра образования и науки Константин Могилевский, 4 дисциплины станут обязательными для студентов всех специальностей, форм и уровней обучения.
0: Мир.
1: Россия и Белоруссия продолжат сближение в рамках союзного государства, на этот раз в миграционной сфере. Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект протокола, который упростит получение вида на жительство в Белоруссии для россиян. Сроки рассмотрения заявок сократятся с 3 до 2 месяцев, а оформлять разрешение на временное или постоянное проживание предполагается на основании российского гражданства. В Совете Федерации нашей страны, в свою очередь, отметили, что поддерживают введение аналогичных мер для граждан Белоруссии в России.
0: Транспорт.
1: В РЖД предлагают повысить сбор за возврат билетов на поезда. Сейчас он составляет 3 рубля 70 копеек, и такой практически 100% возврат денег за сданные билеты позволяет пассажирам скупать места на поезда про запас. В итоге, по данным перевозчиков, в прошлом году был сдан каждый 4-й билет, и порядка 9 миллионов мест так и не были проданы. Как выясняет издание «Гудок», Совет потребителей РЖД предлагает для борьбы с такой практикой взимать до 10% от стоимости билета при его возврате. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
6: О главном.
5: Вступили в силу новые правила расчета стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО. Согласно документу, при определении средней цены детали теперь не будут учитываться аналоги, которые на 70 и более процентов дешевле оригиналов. Расходные материалы будут считать без скидок, а детали одноразового использования страховщики станут включать в стоимость ремонта полностью. При этом новые правила начнут применять только с 19 сентября, когда Российский союз автостраховщиков обновит свои справочники.
4: Россия.
5: Непогода нарушила электроснабжение в 7 регионах России. Из-за ливней, града и шквалистого ветра свет отключался в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях. Энергетики восстанавливают подачу электричества круглосуточно. Свет уже дали в Свердловской области. Работы близки к завершению в Калужской, Тульской и Тюменской областях. Электроснабжение было восстановлено в домах более 80% потребителей. Студентов всех российских вузов обяжут изучать 4 гуманитарных предмета. Это история, философия, основа российской государственности и русский язык. Как пояснил заместитель министра образования и науки Константин Могилевский, 4 дисциплины станут обязательными для студентов всех специальностей, форм и уровней обучения.
4: Мир.
5: Россия и Белоруссия продолжат сближение в рамках союзного государства, на этот раз в миграционной сфере. Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект протокола, который упростит получение вида на жительство в Белоруссии для россиян. Сроки рассмотрения заявок сократятся с 3 до 2 месяцев, а оформлять разрешение на временное или постоянное проживание предполагается на основании российского гражданства. В Совете Федерации нашей страны, в свою очередь, отметили, что поддерживают введение аналогичных мер для граждан Белоруссии в России.
4: Транспорт.
5: В РЖД предлагают повысить сбор за возврат билетов на поезда. Сейчас он составляет 3 рубля 70 копеек, и такой практически 100% возврат денег за сданные билеты позволяет пассажирам скупать места на поезда про запас. В итоге, по данным перевозчиков, в прошлом году был сдан каждый 4-й билет, и порядка 9 миллионов мест так и не были проданы. Как выясняет издание «Кудок», Совет потребителей РЖД предлагает для борьбы с такой практикой взимать до 10% от стоимости билета при его возврате. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь с семьей в отпуск мечты. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
7: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Ноября по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
2: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
3: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
4: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
5: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
6: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Карпин.
0: Здравоохранение.
1: Минздрав обновил состав медицинских наборов для бригад скорой помощи. С 1 января будущего года специалисты перейдут на новые медицинские укладки. Ведомство утвердило 6 видов наборов, от общих для взрослых до реанимационных комплектов для детей и новорожденных. В базовый набор войдут лекарства, перевязочные материалы и диагностические инструменты, а специализированные укладки дополнят оборудованием для анестезии, акушерский набор укомплектуют средствами для приема родов и помощи новорожденным. Отсрочка до будущего года дана регионам на подготовку и переоснащение бригад скорой помощи.
0: Россия.
1: На автозаводе «КамАЗ» начался двухнедельный корпоративный отпуск. Автопроизводитель приостановил конвейеры до 27 июля. Сотрудники автогиганта в Набережных Челнах при этом будут отдыхать меньше, чем планировалось, 2 недели вместо 3. Как пояснил гендиректор «КамАЗа» Сергей Хагогин, причиной стал рост заказов на грузовики нового модельного ряда «К5». Росстандарт утвердил новые ГОСТы для молочной продукции. В стандартах на сливочное масло и мягкие сыры прописаны алгоритмы обнаружения фальсификации с использованием немолочных жиров. Нормы введут с 2028 года. Также впервые утверждены ГОСТы на детские йогурты и напитки на молочной сыворотке. Они установят с будущего года единые требования к сырью, упаковке и хранению.

0: оболочке. Конфликт между США и Ираном вступил в новую фазу. В ночь на 13 июля американские военные начали наносить новые удары по иранским объектам. По данным Центрального командования США, атака продолжалась порядка 6 часов, и целями стали система ПВО, береговые радары, ракетные и беспилотные средства. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Иордании и Бахрейне. Официально Тегеран обвиняет Вашингтон в нарушении международного права. Конфликт продолжает эскалацию на фоне закрытия Ормузского пролива.
1: Дороги.
0: Госавтоинспекция рассказала о принципе расстановки нарядов ДПС на дорогах. Как сообщил пресс-центр МВД, патрули концентрируют на аварийно опасных участках и в местах со сложной дорожной обстановкой. Решения принимают на основе анализа аварийности. Такой подход помогает снизить количество погибших в дорожных авариях. Приоритетом для инспекторов остаются не штрафы, а профилактика нарушений, которые могут вести к ДТП, отмечает ведомство. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

наверняка есть повод веселиться, ведь, может быть, в начале ника душа твоя вселится. Пускай живешь ты дворником, родишься вновь.

0: Радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы – фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Приветствую всех. С вами в пути Александр Карпин.
6: Здравоохранение.
5: Минздрав обновил состав медицинских наборов для бригад скорой помощи. С 1 января будущего года специалисты перейдут на новые медицинские укладки. Ведомство утвердило 6 видов наборов, от общих для взрослых до реанимационных комплектов для детей и новорожденных. В базовый набор войдут лекарства, перевязочные материалы и диагностические инструменты, а специализированные укладки дополнят оборудованием для анестезии, акушерский набор укомплектует средствами для приема родов и помощи новорожденным. Отсрочка до будущего года дана регионам на подготовку и переоснащение бригад скорой помощи.
4: Россия.
5: На автозаводе КАМАЗ начался двухнедельный корпоративный отпуск. Автопроизводитель приостановил конвейеры до 27 июля. Сотрудники автогиганта в Набережных Челнах при этом будут отдыхать меньше, чем планировалось, 2 недели вместо 3. Как пояснил гендиректор КАМАЗа Сергей Кагогин, причиной стал рост заказов на грузовики нового модельного ряда К5. Росстандарт утвердил новые ГОСТы для молочной продукции. В стандартах на сливочное масло и мягкие сыры прописаны алгоритмы обнаружения фальсификаций с использованием немолочных жиров. Нормы введут с 2028 года. Также впервые утверждены ГОСТы на детские йогурты и напитки на молочной сыворотке. Они установят с будущего года единые требования к сырью, упаковке и хранению такой молочки. Конфликт между США и Ираном вступил в новую фазу. В ночь на 13 июля американские военные начали наносить новые удары по иранским объектам. По данным Центрального командования США, атака продолжалась порядка 6 часов, и целями стали системы ПВО, береговые радары, ракетные и беспилотные средства. В ответ Иран нанес удары по американским базам в Иордании и Бахрейне. Официальный Тегеран обвиняет Вашингтон в нарушении международного права. Конфликт продолжает эскалацию на фоне закрытия Ормузского пролива.
4: Дороги.
5: Госавтоинспекция рассказала о принципе расстановки нарядов ДПС на дорогах. Как сообщил пресс-центр МВД, патрули концентрируют на аварийно-опасных участках и в местах со сложной дорожной обстановкой. Решение принимают на основе анализа аварийности. Такой подход помогает снизить количество погибших в дорожных авариях. Приоритетом для инспекторов остаются не штрафы, а профилактика нарушений, которые могут ввести к ДТП, отмечает ведомство. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости. Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Процентная ставка идет вниз, еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
2: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. Пао Сбербанк. 0+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
2: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sb/video. Подписка Прайм. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
3: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи.
4: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
5: АО «Альфа-банк» 6+.
6: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров. Люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3». Произведен для российских дорог.
7: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
8: Вижу цель, не вижу препятствий.
9: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
10: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
11: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в дороге или отправляется в путь. У микрофона Александр Карпин.
0: Новый закон.
1: Вступили в силу новые правила расчета стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО. Согласно документу, при определении средней цены детали не будут учитываться аналоги, которые на 70 и более процентов дешевле оригиналов. Расходные материалы будут считать без скидок, а детали одноразового использования, такие как уплотнители, наклейки, крепеж и так далее, страховщики станут включать в стоимость ремонта полностью. При этом новые правила начнут применять только с 19 сентября, когда Российский союз автостраховщиков обновит свои справочники.
0: Россия.
1: Власти намерены усилить контроль за импортом одежды и обуви. Минпромторг, Федеральная налоговая и таможенная службы до конца года протестируют новый совместный механизм. Ведомства объединят данные о таможенной стоимости, налоговых платежах и системе маркировки «Частный знак». Это позволит выявлять случаи занижения стоимости товаров при ввозе и недоплаты пошлин и налогов, поясняет российская газета. Результаты эксперимента ведомства представят к концу 2026-го.
0: Мир.
1: В Египте ученые обнаружили гробницу возрастом порядка 3000 лет. Она расположена на западном берегу Нила рядом с Луксором и принадлежала человеку имени Пассер из эпохи ремессидов. По сообщению первооткрывателей нидерландской экспедиции Лейденского университета, гробница хорошо сохранилась и представляет собой открытый двор с глиняно-кирпичной скамьей, а также часовню с росписями, изображающими семью усопшего. Отмечу, что Луксор – одно из самых популярных мест среди российских туристов в Египте. В эпоху Нового царства Луксор был столицей государства.
0: Транспорт.
1: Новое семейство поездов с птичьими названиями могут появиться на российских железных дорогах. Компания РЖД предложила пассажирам поучаствовать в выборе имен для электричек двух серий. Выбор названий основан на ареале обитания птиц в регионах, где курсируют пригородные составы. В частности, для поездов Центральной России на северо-западе Урале, Сибири и Поволжье предлагаются варианты названий поездов «Грач», «Скворец», «Королек» и так далее. А для составов, которые следуют от Поволжья и южных регионов до Дальнего Востока, электричкам предлагаются названия «Юрок», «Щегол» и «Зарянка». Проголосовать за понравившиеся варианты можно на сайте компании РЖД до 16 июля. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: «Сказка» на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Владимир Лебедев. Через несколько минут в программе «Запаска» расскажу о том, как правильно и с удовольствием экономить топливо. Не пропустите, программа начнется в середине часа.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске 10 советов для экономии топлива. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Бензин нынче, сами понимаете. Значит, есть смысл вспомнить, что такое экономия. Начнем с главного. Спокойствие, только спокойствие, как говорил великий Карлсон. Размеренная и даже вальяжная езда – вот залог успеха. При такой манере нетрудно и прогнозировать ситуацию, а значит, меньше работы тормозами. Это тоже экономия. Если при этом еще и избегать коротких поездок и длительных остановок, вообще блеск. Неостывший двигатель кушает гораздо меньше. Кстати, насчет манеры. Переключать передачи чуть раньше – очень неплохая идея. Например, на 2500 оборотов. Можно даже раньше, ну, если двигатель позволяет. Теперь аэродинамика. Все, что выступает за габариты машины, плохо. Это как бы понятно. Даже обвесы с гордым названием «аэродинамические» зачастую просто воруют топливо. Помимо этого, ухудшает обтекаемость открытые окна и люки. И если уж вспомнили про воздух, то посмотрите давление в шинах. Недокачанные – это не только минус управляемость, но и лишние 0,2 литра топлива на сотню километров пробега. В среднем, конечно. Перекачанные катят лучше, но зато подвеска бьется быстрее, да и некомфортно. Кстати, насчет комфорта. Все эти классные плюшки, типа обогрев руля, зеркал или сидений, должны откуда-то питаться. То есть, в конечном итоге, снова затраты бензина. Впрочем, они кушают не так много, как, например, кондиционер. Собственно, климатические установки считаются самыми прожорливыми потребителями, после двигателя, конечно. Ну и последнее. Разберите весь хлам. Поясняю, любой ненужный груз весом, например, 100 килограммов, дает рост потребления топлива на 0,3 литра на сотку пробега. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+. Реклама.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. У микрофона Александр Карпин.
0: Здравоохранение.
1: Минздрав обновил состав медицинских наборов для бригад скорой помощи. С 1 января будущего года специалисты перейдут на новые медицинские укладки. Ведомство утвердило 6 видов наборов. В базовые войдут лекарства, перевязочные материалы и диагностические инструменты, а специализированные укладки дополнят оборудованием для анестезии, акушерский набор укомплектует средствами для приема родов и помощи новорожденным. Отсрочка до будущего года дана регионам на подготовку и переоснащение бригад скорой помощи.
0: Россия.
1: Непогода нарушила электроснабжение в 7 регионах России из-за ливней, града и шквалистого ветра. Свет отключался в Ленинградской, Новгородской, Тверской, Калужской, Тульской, Свердловской и Тюменской областях. Энергетики восстанавливают подачу электричества круглосуточно. Свет уже дали в Свердловской области. Работы близки к завершению в Калужской, Тульской и Тюменской областях. Электроснабжение было восстановлено в домах более 80% потребителей.
0: Мир.
1: Россия доставила в Венесуэлу гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения 24 июня. По поручению российского президента сотрудники МЧС передали венесуэльским коллегам 22 тонны продуктов, палаток, инженерного оборудования и так далее. Также в Каракас был доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава. Туда же прибыли российские специалисты.
0: Теннис.
1: Русская спортсменка Анна Пушкарева выиграла Уимблдон среди юниоров. В финале 17-летняя уроженка Владивостока обыграла первую ракетку мира среди юниорок, китаянку Сунь Синьжань. Матч стал рекордно длинным для финалов в одиночном разряде этой возрастной группы турнира. Игра продолжалась порядка 2,5 часов. Победительницей взрослого Уимблдона стала чешская спортсменка Линда Носкова. У мужчин второй год подряд победу празднует итальянец Янник Синер.
0: Транспорт.
1: В РЖД предлагают повысить сбор за возврат билетов на поезда. Сейчас он составляет 3 рубля 70 копеек, и такой практически 100% возврат денег за сданные билеты позволяет пассажирам скупать места на поезда про запас. В итоге, по данным перевозчика, в прошлом году был сдан каждый четвертый билет, и порядка 9 миллионов мест так и не были проданы. Как выясняет издание «Кудок», совет потребителей РЖД предлагает для борьбы с такой практикой взимать до 10% от стоимости билета при его возврате. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес «Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций. Номер 1481 от 11.08.2015.
2: Вернем на карту. Вернем рублями. На твою карту. Вернем рублями. Вернем рублями.
3: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеется ограничение. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
6: АО Альфа-банк 6+.
7: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
6: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.

0: 22 января по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи будут работать по обновленному профстандарту. Новый документ расширяет круг компетенций специалистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова. По его словам, в случае чрезвычайной ситуации врач скорой должен не только оказывать экстренную помощь и доставлять пациентов в стационар, но и оперативно принимать клинические решения, оценивать состояние, определять тактику лечения и маршрутизацию с опорой на современные рекомендации. Фактически, подчеркнул Власов, речь идет о формировании врача скорой медпомощи как специалиста высокого уровня.
0: Мир.
1: Россия доставила в Венесуэлу гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения 24 июня. По поручению президента России Владимира Путина сотрудники МЧС передали в Венесуэле 22 тонны продуктов, палаток и инженерного оборудования. В Каракас также был доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава. Там будут работать российские медики. По последним данным, от землетрясения в Венесуэле погибли почти 4500 человек. Свыше 18 тысяч жителей остаются во временных лагерях размещения. Работы по ликвидации последствий продолжаются.
0: Россия.
1: Минпросвещение России направило в регионы обновленные методические рекомендации по использованию цифровых технологий детьми с учетом возраста, об этом пишет ТАСС. Отмечается, что при наличии у ребенка доступа к мобильным и компьютерным играм, ведомство рекомендует выбирать развивающие, обучающие и спасательные сценарии, но только после обязательной проверки их безопасности.
0: Транспорт.
1: Новые правила расчета стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО вступили в силу. Согласно документу, при определении средней цены деталей теперь не будут учитываться аналоги, которые на 70% и более дешевле оригинала. Расходные материалы будут считать без скидок, а детали одноразового использования, такие как уплотнители, наклейки, крепеж и так далее, страховщики станут включать в стоимость ремонта полностью. При этом новые правила начнут применять 19 сентября, когда Российский союз автостраховщиков обновит свои справочники. Вы слышали новости. Анна Мудрова, Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости, в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: С 1 сентября врачи скорой медицинской помощи будут работать по обновленному профстандарту. Новый документ расширяет круг компетенций специалистов, сообщает РИА Новости со ссылкой на сопредседателя Всероссийского союза пациентов Яна Власова. По его словам, в случае чрезвычайной ситуации врач скорой должен не только оказывать экстренную помощь и доставлять пациентов в стационар, но и оперативно принимать клинические решения, оценивать состояние, определять тактику лечения и маршрутизацию с опорой на современные рекомендации. Фактически, подчеркнул Власов, речь идет о формировании врача скорой медпомощи как специалиста высокого уровня.
0: Мир.
1: Россия доставила в Венесуэлу гуманитарную помощь для пострадавших от землетрясения 24 июня. По поручению президента России Владимира Путина сотрудники МЧС передали Венесуэле 22 тонны продуктов, палаток и инженерного оборудования. В Каракас также был доставлен аэромобильный госпиталь Минздрава. Там будут работать российские медики. По последним данным, от землетрясения в Венесуэле погибли почти 4500 человек. Свыше 18 тысяч жителей остаются во временных лагерях размещения. Работы по ликвидации последствий продолжаются.
0: Россия.
1: Минпросвещение России направило в регионы обновленные методические рекомендации по использованию цифровых технологий детьми с учетом возраста, об этом пишет ТАСС. Отмечается, что при наличии у ребенка доступа к мобильным и компьютерным играм, ведомство рекомендует выбирать развивающие, обучающие и спасательные сценарии, но только после обязательной проверки их безопасности.
0: Транспорт.
1: Новые правила расчета стоимости запчастей для ремонта по ОСАГО вступили в силу. Согласно документу, при определении средней цены детали теперь не будут учитываться аналоги, которые на 70% и более дешевле оригинала. Расходные материалы будут считать без скидок, а детали одноразового использования, такие как уплотнители, наклейки, крепеж и так далее, страховщики станут включать в стоимость ремонта полностью. При этом новые правила начнут применять 19 сентября, когда Российский союз автостраховщиков обновит свои справочники. Вы слышали новости, Анна Мудрова.

0: Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
0: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, кто в пути. В эфире новости в студии Анна Мудрова.
0: О главном.
1: С 1 сентября в России упрощается допуск к спортивным мероприятиям, соревнованиям и сдаче ГТО. Россиянам с первой и второй группами здоровья теперь достаточно результатов диспансеризации или профосмотра вместо отдельного медзаключения. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев отметил, что изменения сделают систему гибче и повысят безопасность за счет усиления роли спортивного врача и возможности главврачей в соревновании самостоятельно формировать медицинские бригады.
0: Мир.
1: Россия и Белоруссия продолжают сближение в рамках союзного государства. На этот раз в миграционной сфере. Белорусский президент Александр Лукашенко одобрил проект протокола, который упростит получение вида на жительство для россиян. Сроки рассмотрения заявок сократятся с 3 до 2 месяцев, а оформлять разрешение на временное или постоянное проживание предполагается на основании гражданства России. В Совете Федерации нашей страны, в свою очередь, отметили, что поддерживают введение аналогичных мер для граждан Белоруссии в России.
0: Россия.
1: В 7 субъектах России запустили систему, по которой водители могут заправляться бензином в определенные дни, в зависимости от номера автомобиля. Так, в Нижегородской, Орловской, Липецкой, Кировской и Псковской областях действует правило. При первой цифре номера, которая четная, заправляться можно в четные дни, а при нечетные – в нечетные. В Мордовии и Астраханской области ориентируются на последнюю цифру номера, а логика сохраняется. Четные номера – четные дни. Как поясняют власти на местах, меры ввели, чтобы снизить ажиотаж. Важный спрос, пока окончательно не выстроены логистические поставки топлива.
0: Туризм.
1: Туроператоров и турагентов обяжут предупреждать клиентов о возможных рисках во время поездки. Новая редакция правил оказания услуг по реализации туристских продуктов вступит в силу с 1 сентября. С этого дня в договоре нужно будет указывать не только маршрут, отели, питание, но и такие аспекты, как правила въезда в страну, местные обычаи, а также возможные опасности. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на кафедру гостиничного менеджмента университета имени Плеханова. Новые стандарты затронут всю туристическую отрасль, операторов, агентов и посредников. Вы слышали новости. Анна Мудрова, Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Путешествие с удовольствием. На Дорожном радио.
1: Привет, с вами Тимофей Гордеев. Из свежего выпуска «Путешествие с удовольствием» вы узнаете, какая будет роль у засолочной избы на празднике огурца, почему ограничили число посетителей тайского пляжа Майя-Бэй и что готовит туристам в июле Калининградская область. Ожидать очередного путешествия с удовольствием осталось совсем недолго. Начнем в середине этого часа.
0: Дорожное радио.
2: Кружит земля, как в детстве карусель, а над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла, им нет числа. Им нет числа, сквозят

0: задраить люки.
1: Программа «Путешествие с удовольствием» стартует через 3, 2, 1...
2: Привет всем любителям путешествий, с вами Тимофей Гордеев. Сейчас вы узнаете, какая будет роль у засолочной избы на празднике огурца, почему ограничили число посетителей тайского пляжа Майя-Бэй и что готовит туристам в июле Калининградская область.
3: Поехали!
2: Праздник огурца в Суздале обычно проводили в течение одного дня, а в этом году удовольствие решили растянуть. Как сообщает портал Яндекс.Путешествия, 24-й по счету праздник проведут 1 и 2 августа. Это будут первые выходные последнего летнего месяца. Музей деревянного зодчества, где развернется огуречное раздолье, ожидает тысячи посетителей. Для них откроют специальную засолочную избу, в которой можно попробовать соленье и познакомиться с русскими рецептами. На праздник огурца закатят ремесленную и гастрономическую ярмарки, устроят интерактивы и локации для фотосессий, организуют концерты.
3: Едем дальше.
2: Знаменитой бухте Майя-Бэй на тайских островах Пхи-Пхи прописали щадящий режим. В прежние годы здесь было ежедневно до 4000 отдыхающих, что трагично сказывалось на местной экосистеме. Теперь будут принимать в 2 раза меньше гостей, а чтобы восстановить погибшие в бухте кораллы, полностью запрещают плавание и дайвинг. Как долго продлятся ограничения, не уточняется.
3: Добро пожаловать!
2: Лето в Калининградской области богато увлекательными событиями. Мир туризма здесь цветет пышным цветом. Один только июль, для примера взять, так и то, только успевай тут и там. В Калининграде в эти выходные начнется «Бахослужение» — серия концертов, посвященная Иоганну Себастьяну Баху. В следующий вторник квестами и экскурсиями отпразднуют День янтаря, а на стыке июля и августа проведут международный музыкальный фестиваль «Калининград Сити Джаз». На Куршской косе 18 июля закатят чаепитие, дегустации и хороводы в честь Дня меда. В тот же день в замке Шакин в Гуревском районе дадут рок-оперу «Моцарт», а в замке Топиау, что в Гвардейске, иммерсивное театрализованное шоу «Руслан и Людмила на стыке времен». На следующий день, 19 июля, в Зеленоградске с любовью и почтением вспомнят бабушку императора Александра II. Проведут праздник «Васильковое лето королевы Луизы». Любой из выпусков «Путешествие с удовольствием» можно послушать, подписавшись на официальный подкаст программ Дорожного радио. Подробности на сайте дорожное.ру. Дорожное радио вместе в пути.
4: Программа «Путешествие».

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Вижу цель, не вижу препятствий.
3: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
4: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
5: Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 619 000 рублей. Джак Т9.
6: Победитель премии «Внедорожник года 2025». Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackcar.ru.
7: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
8: Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
10: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
11: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
12: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно.
13: АО Альфа-банк 6+.
14: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером, стильный дизайн, умные технологии и адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
15: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. Узнайте 185 причин инвестировать со Сбером на сайте sberbank.ru/invest185.
16: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО Сбербанк. 18+.
17: Городской кроссовер «Москвич-3». Светодиодная оптика. Современная мультимедиа. Багажник объемом 520 литров, люкс электроприводом. А в баке может быть и 92-й бензин. Специальное предложение на «Москвич-3» только в июле. Успейте записаться на тест-драйв. «Москвич-3» произведен для российских дорог.
18: Подробности у официальных дилеров «Москвич» и на «Москвич.ру». Реклама АО «МАЗ Москвич». Не оферта.
0: Дорожное радио.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она

сходни, не уйти сегодня. Он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти черты.

Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Страны Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Калас. По ее словам, вместо 21-го пакета, который подразумевает новые энергетические, банковские и экспортные ограничения, главы европейских МИД утвердят включение в черный список 250 человек. Ранее портал Euroactive сообщил, что к соглашению по новому пакету санкций не могут прийти, в том числе из-за нерешенного вопроса по запрету въезда в Евросоюз для участников СВО. Отношения между Россией и Азербайджаном полностью нормализовались, сейчас они развиваются с положительной динамикой. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что отношения России и Азербайджана имеют важное значение не только для двустороннего сотрудничества, но и для всего региона. Они охватывают традиционные сферы и новые направления, включая транспорт, торговлю и гуманитарное сотрудничество.
0: Россия.
1: Говядина оказалась одним из самых быстро дорожающих продуктов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата, согласно которым этот вид мяса стоит в среднем по стране 745 рублей, что на 15,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения, курица подорожала на 7%, свинина на 2%, а цены на баранину за год почти не изменились. Как поясняют участники рынка, производство говядины остается самым затратным среди основных видов мяса. Кроме того, отрасли требуется больше инвестиций, чем свиноводству или птицеводству. Возраст молодежи в России вновь предлагают увеличить. Сейчас к этой категории относятся люди от 14 до 35 лет. Однако, по словам заместителя президента Академии образования Геннадия Онищенко, верхний порог следует поднять до 40 лет. Онищенко пояснил, что в настоящее время человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности, поэтому возраст молодежи следует увеличить. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал рациональным предложение увеличить возраст молодежи до 40 лет. В мессенджере Max теперь можно

0: Купить авиабилеты на рейсы между Москвой и Петербургом. Такой сервис запустила компания «Аэрофлот». Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в пресс-службе Макса. Там пояснили, что с помощью чат-бота можно купить или переоформить билет на рейс между Москвой и Петербургом, а также добавить дополнительный багаж и забронировать место для перевозки питомца. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
1: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
0: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
2: Добрый день, в студии Юлия Лемецких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
0: Звезды за сценой.
2: Алексей Чумаков воплотил в жизнь строчки своей песни «Увезу тебя на море». Вместе с семьей они отправились на отдых. А Юлия Ковальчук с юмором поделилась в социальных сетях тем, как проходят их каникулы. За 2 недели в телефоне накопился полный архив детских фотографий. Даже если есть возможность высыпаться, подъем все равно стабильно в 7 утра. Поплавать в одиночестве – настоящая роскошь, а коллекция камешков и ракушек, которые обязательно нужно привезти домой, уже грозит перевесом багажа, отметила певица.

0: Как это было?
1: До того, как стать известной певицей, Татьяна Буланова успела попробовать себя в совершенно другой профессии. Некоторое время она работала библиотекарем в военно-морской академии на иностранном факультете. На эту спокойную и размеренную должность ее устроил отец. После школы Татьяна не поступила в институт и пошла работать, хотя изначально мечтала стать драматической актрисой. Однако, как признается сама певица, драматического таланта в ней не оказалось. Зато в полной мере раскрылся ее певческий дар. За 3 года работы в библиотеке Татьяна успела прочитать множество книг и открыть для себя творчество Булгакова, Толстого и других известных авторов. А ее история – пример того, что важно не бояться идти к своей мечте и искать то, что действительно откликается в душе. Сегодня у Татьяны Булановой множество хитов и престижных музыкальных наград.

0: эфире.
1: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15.30 только на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллионов рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новый деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.

0: Мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь Т.
3: Подробнее на vtb.ru. ПАО Т-банк 0+.
4: Дорожное радио.

потолке. Как же ты заводишь меня? Я растворяюсь в тебе. Ночь откровений снова и снова. Где только мы вдвоем. И нет никого важнее, чем ты. Стоп, я отключу телефон.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правительство направит дополнительные средства на поддержку строительства жилья в малых городах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что благодаря этой мере переехать в новое жилье смогут тысячи семей по всей стране. Мишустин напомнил, что в прошлом году правительство поддержало возведение многоквартирных домов площадью более 500 000 квадратных метров, которые находятся в городах с населением до 100 тысяч человек и в сельской местности. Диспансеризацию и профосмотры за первые 6 месяцев года прошли 52 миллиона россиян. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что такие мероприятия позволяют вовремя выявлять болезни и оказывать необходимую помощь. Добавлю, ранее стало известно, что в этом году в программу обязательного медицинского страхования вошли 14 новых методов лечения, благодаря чему некоторые дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно по полису ОМС. Мессенджер Макс открыл комментарии в публичных и приватных каналах. Как пишет «Известия», в компании сообщили, что пользователи могут видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения, а авторы взаимодействовать с пользователями от лица канала. В будущем планируется внедрение реакции на комментарии и отправки медиафайлов. Сейчас оставлять комментарии могут пользователи устройств Android и веб-версии Макса. Набирающая популярность стилистика бежевых мам, которые минимально используют яркие цвета, не желая перегружать нервную систему, может негативно сказаться на развитии у ребенка цветовосприятия. Как пишет РИА Новости, это следует из письма Минпросвещения. Согласно документу, младенцы с 20-го дня жизни начинают различать базовые цвета, и если ребенок знакомился с объектами через черно-белое изображение, у него повышается риск появления искаженных представлений о реальных оттенках.
0: Транспорт.
1: Рынок новых легковушек по итогам недели сократился на 16%. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, отметив, что после двух недель высоких продаж авторынок вернулся к обычным средним показателям года. Кроме того, несмотря на снижение, по сравнению с той же неделей года прошлого, продажи выросли более чем на 7%. Добавлю, по информации Минпромторга, за первое полугодие было продано 610 тысяч новых легковых машин, и этот показатель превышает прошлогодний на 16%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Правительство направит дополнительные средства на поддержку строительства жилья в малых городах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что благодаря этой мере переехать в новое жилье смогут тысячи семей по всей стране. Мишустин напомнил, что в прошлом году правительство поддержало возведение многоквартирных домов площадью более 500 000 квадратных метров, которые находятся в городах с населением до 100 тысяч человек и в сельской местности. Диспансеризацию и профосмотры за первые 6 месяцев года прошли 52 миллиона россиян. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что такие мероприятия позволяют вовремя выявлять болезни и оказывать необходимую помощь. Добавлю, ранее стало известно, что в этом году в программу обязательного медицинского страхования вошли 14 новых методов лечения, благодаря чему некоторые дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно по полису ОМС. Мессенджер Макс открыл комментарии в публичных и приватных каналах. Как пишут «Известия», в компании сообщили, что пользователи могут видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения, а авторы взаимодействовать с пользователями от лица канала. В будущем планируется внедрение реакции на комментарии и отправки медиафайлов. Сейчас оставлять комментарии могут пользователи устройств Android и веб-версии Макса. Набирающая популярность стилистика бежевых мам, которые минимально используют яркие цвета, не желая перегружать нервную систему, может негативно сказаться на развитии у ребенка цветовосприятия. Как пишет РИА Новости, это следует из письма Минпросвещения. Согласно документу, младенцы с 20-го дня жизни начинают различать базовые цвета, и если ребенок знакомился с объектами через черно-белое изображение, у него повышается риск появления искаженных представлений о реальных оттенках.
0: Транспорт.
1: Рынок новых легковушек по итогам недели сократился на 16%. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, отметив, что после двух недель высоких продаж авторынок вернулся к обычным средним показателям года. Кроме того, несмотря на снижение, по сравнению с той же неделей года прошлого, продажи выросли более чем на 7%. Добавлю, по информации Минпромторга, за первое полугодие было продано 610 тысяч новых легковых машин, и этот показатель превышает прошлогодний на 16%. Вы слушали новости. Да. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.

0: Процентная ставка идет вниз. Еще ниже. И это рекордный момент. Вот он!
1: В Сбере самый низкий процент по рефинансированию кредитов за 2 года. А зарплатные клиенты могут выиграть до 1 миллиона бонусов «Спасибо». Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 до 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
3: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Страны Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Калас. По ее словам, вместо 21-го пакета, который подразумевает новые энергетические, банковские и экспортные ограничения, главы европейских МИД утвердят включение в черный список 250 человек. Ранее портал Euroactive сообщил, что к соглашению по новому пакету санкций не могут прийти, в том числе из-за нерешенного вопроса по запрету въезда в Евросоюз для участников СВО. Отношения между Россией и Азербайджаном полностью нормализовались, сейчас они развиваются с положительной динамикой. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что отношения России и Азербайджана имеют важное значение не только для двустороннего сотрудничества, но и для всего региона. Они охватывают традиционные сферы и новые направления, включая транспорт, торговлю и гуманитарное сотрудничество.
0: Россия.
1: Говядина оказалась одним из самых быстро дорожающих продуктов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата, согласно которым этот вид мяса стоит в среднем по стране 745 рублей, что на 15,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения, курица подорожала на 7%, свинина на 2%, а цены на баранину за год почти не изменились. Как поясняют участники рынка, производство говядины остается самым затратным среди основных видов мяса. Кроме того, отрасли требуется больше инвестиций, чем свиноводству или птицеводству. Возраст молодежи в России вновь предлагают увеличить. Сейчас к этой категории относятся люди от 14 до 35 лет. Однако, по словам заместителя президента Академии образования Геннадия Онищенко, верхний порог следует поднять до 40 лет. Онищенко пояснил, что в настоящее время человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности, поэтому возраст молодежи следует увеличить. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал рациональным предложение увеличить возраст молодежи до 40 лет. В мессенджере «Макс» теперь можно купить авиабилеты на рейсы между Москвой и Петербургом. Такой сервис запустила компания «Аэрофлот». Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в пресс-службе «Макса». Там пояснили, что с помощью чат-бота можно купить или переоформить билет на рейс между Москвой и Петербургом, а также добавить дополнительный багаж и забронировать место для перевозки питомца. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю. По морю иду, тихо.

voix. J'ai un peu trop navigué et je me sens fatigué. Fais-moi

0: стеной.
1: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
2: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
4: О главном.
5: Страны Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Калас. По ее словам, вместо 21-го пакета, который подразумевает новые энергетические и банковские экспортные ограничения, главы европейских МИД утвердят включение в черный список 250 человек. Ранее портал Euroactive сообщил, что к соглашению по новому пакету санкций не могут прийти, в том числе из-за нерешенного вопроса по запрету въезда в Евросоюз для участников СВО. Отношения между Россией и Азербайджаном полностью нормализовались, сейчас они развиваются с положительной динамикой. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что отношения России и Азербайджана имеют важное значение не только для двустороннего сотрудничества, но и для всего региона. Они охватывают традиционные сферы и новые направления, включая транспорт, торговлю и гуманитарное сотрудничество.
4: Россия.
5: Говядина оказалась одним из самых быстро дорожающих продуктов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата, согласно которым этот вид мяса стоит в среднем по стране 745 рублей, что на 15,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения, курица подорожала на 7%, свинина на 2%, а цены на баранину за год почти не изменились. Как поясняют участники рынка, производство говядины остается самым затратным среди основных видов мяса. Кроме того, отрасли требуется больше инвестиций.

0: инвестиции, чем свиноводству или птицеводству. Возраст молодежи в России вновь предлагают увеличить. Сейчас к этой категории относятся люди от 14 до 35 лет. Однако, по словам заместителя президента Академии образования Геннадия Онищенко, верхний порог следует поднять до 40 лет. Онищенко пояснил, что в настоящее время человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности, поэтому возраст молодежи следует увеличить. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал рациональным предложение увеличить возраст молодежи до 40 лет. В мессенджере «Макс» теперь можно купить авиабилеты на рейсы между Москвой и Петербургом. Такой сервис запустила компания «Аэрофлот». Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в пресс-службе «Макса». Там пояснили, что с помощью чат-бота можно купить или переоформить билет на рейс между Москвой и Петербургом, а также добавить дополнительный багаж и забронировать место для перевозки питомца. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. «Лада Нива Тревел» от 1 миллиона 75 тысяч рублей. И «Лада Нива Леджент» от 784 тысяч рублей. Больше летних открытий и приключений. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
3: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
4: Уинстамарт Сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sb/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
5: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи.
6: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
7: АО «Альфа-банк» 6+.

0: по 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
4: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Правительство направит дополнительные средства на поддержку строительства жилья в малых городах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что благодаря этой мере переехать в новое жилье смогут тысячи семей по всей стране. Мишустин напомнил, что в прошлом году правительство поддержало возведение многоквартирных домов площадью более 500 000 квадратных метров, которые находятся в городах с населением до 100 тысяч человек и в сельской местности. Диспансеризацию и профосмотры за первые 6 месяцев года прошли 52 миллиона россиян. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что такие мероприятия позволяют вовремя выявлять болезни и оказывать необходимую помощь. Добавлю, ранее стало известно, что в этом году в программу обязательного медицинского страхования вошли 14 новых методов лечения, благодаря чему некоторые дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно по полису ОМС. Мессенджер Макс открыл комментарии в публичных и приватных каналах. Как пишет «Известия», в компании сообщили, что пользователи могут видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения, а авторы взаимодействовать с пользователями от лица канала. В будущем планируется внедрение реакции на комментарии и отправки медиафайлов. Сейчас оставлять комментарии могут пользователи устройств Android и веб-версии Макса. Набирающая популярность стилистика бежевых мам, которые минимально используют яркие цвета, не желая перегружать нервную систему, может негативно сказаться на развитии у ребенка цветовосприятия. Как пишет РИА Новости, это следует из письма Минпросвещения. Согласно документу, младенцы с 20-го дня жизни начинают различать базовые цвета, и если ребенок знакомился с объектами через черно-белое изображение, у него повышается риск появления искаженных представлений о реальных оттенках.
2: Транспорт.
1: Рынок новых легковушек по итогам недели сократился на 16%. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, отметив, что после двух недель высоких продаж авторынок вернулся к обычным средним показателям года. Кроме того, несмотря на снижение, по сравнению с той же неделей года прошлого, продажи выросли более чем на 7%. Добавлю, по информации Минпромторга, за первое полугодие было продано 610 тысяч новых легковых машин, и этот показатель превышает прошлогодний на 16%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
2: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости на Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Правительство направит дополнительные средства на поддержку строительства жилья в малых городах. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Он отметил, что благодаря этой мере переехать в новое жилье смогут тысячи семей по всей стране. Мишустин напомнил, что в прошлом году правительство поддержало возведение многоквартирных домов площадью более 500 000 квадратных метров, которые находятся в городах с населением до 100 тысяч человек и в сельской местности. Диспансеризацию и профосмотры за первые 6 месяцев года прошли 52 миллиона россиян. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. Она подчеркнула, что такие мероприятия позволяют вовремя выявлять болезни и оказывать необходимую помощь. Добавлю, ранее стало известно, что в этом году в программу обязательного медицинского страхования вошли 14 новых методов лечения, благодаря чему некоторые дорогостоящие процедуры стали доступны пациентам бесплатно по полису ОМС. Мессенджер Макс открыл комментарии в публичных и приватных каналах. Как пишет «Известия», в компании сообщили, что пользователи могут видеть количество комментариев под постом и отвечать на сообщения, а авторы взаимодействовать с пользователями от лица канала. В будущем планируется внедрение реакции на комментарии и отправки медиафайлов. Сейчас составлять комментарии могут пользователи устройств Android и веб-версии Макса. Набирающая популярность стилистика бежевых мам, которые минимально используют яркие цвета, не желая перегружать нервную систему, может негативно сказаться на развитии у ребенка цветовосприятия. Как пишет РИА Новости, это следует из письма Минпросвещения. Согласно документу, младенцы с 20-го дня жизни начинают различать базовые цвета, и если ребенок знакомился с объектами через черно-белое изображение, у него повышается риск появления искаженных представлений о реальных оттенках.
6: Транспорт.
5: Рынок новых легковушек по итогам недели сократился на 16%. Такие данные привел директор агентства «Автостат» Сергей Целиков, отметив, что после двух недель высоких продаж авторынок вернулся к обычным средним показателям года. Кроме того, несмотря на снижение, по сравнению с той же неделей года прошлого, продажи выросли более чем на 7%. Добавлю, по информации Минпромторга, за первое полугодие было продано 610 тысяч новых легковых машин, и этот показатель превышает прошлогодний на 16%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
4: Новости на Дорожном радио.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Реклама. Джак Т9. Пикап номер один. Полный привод. Два варианта подвески. Бензин или дизель. АКПП. От 3 миллионов 619 тысяч рублей. Джак Т9.
3: Водитель премии внедорожник. Год от 2025. Цена с учетом выгоды по программе «Специальное предложение». Подробности у дилеров и на jackr.ru.
4: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности «Сбербизнес Спасибо» и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер, ваш бизнес-помощник. Паузбербанк. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
5: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут «Багет». Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
8: В этом весь Т.
7: И в этом весь Ты.
9: Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция 16 августа, подробнее на tutu.ru/6+.
1: Сделайте свой лучший ход. Переведите свой инвестиционный портфель в Сберинвестиции. Получите выгодные тарифы, 30 дней торгов без комиссии и кэшбэк до 13 миллионов рублей. А владельцам акций Сбера – новые привилегии клуба акционеров. Ждем вас в Сберинвестициях.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. Пао Сбербанк. 18+.
3: Время выбрать свой путь. Новый российский автомобильный бренд G-Land создан для тех, кто ищет свободу без компромиссов. В ритме города и на просторах страны. Кроссоверы с характером. Стильный дизайн. Умные технологии. И адаптация к самым разным условиям. Открывайте маршруты к новым горизонтам. G-Land – ваш надежный спутник в любом путешествии. Уже в дилерских центрах. Подробности на сайте glandrus.ru.
4: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
5: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, альфа выгодно.
2: АО «Альфа-банк» 6+.
6: Лента. Поставщик шашлыка номер один. Всегда свежее мясо от проверенных поставщиков и более 30 видов шашлыка. Со 2 по 22 июля. Шашлык из мяса и птицы собственного производства со скидкой 25%. Подробности на сайте lenta.com. За шашлыками! Ленту!
7: В Сбере самая низкая ставка по кредиту за 2 года. Рефинансируйте кредиты с выгодой. А если получаете зарплату в Сбере, выигрываете еще до 1 миллиона бонусов спасибо. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на sberbank.ru в разделе «Кредиты». Акция действует с 02.07.2026 по 15.10.2026 для кредитов, оформленных с 02.07.2026 до 30.09.2026. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
3: Дорожное радио.

Мне надо было все потерять, и надо было просто понять, ведь я любил тебя, как никто другой.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Евросоюз ввел санкции в отношении ВК, также под ограничение попала компания-разработчик мессенджера Макс. При этом, как пишет РИА Новости, в ВК сообщили, что санкции не влияют на работу сервиса и Макса. Приложения доступны пользователям в привычном режиме. Напомню, ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что послы 27 стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций. Вместо него утвердят включение в список ограничений 250 человек. Соединенные Штаты планируют взять Ормузский пролив под свой контроль. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, США намерены стать гарантом безопасности пролива и брать за это компенсацию. В корпусе стражи Исламской революции ответили на это, что вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. В ближайшие 5 лет в экономику нужно будет привлечь порядка 3 миллиона квалифицированных рабочих. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Он отметил, что сейчас работодатели активно ищут швей, слесарей, сварщиков, машинистов и электромонтеров. Добавлю, ранее Интерфакс приводил данные Росстата, из которых следует, что в мае уровень безработицы составлял 2,1%. Такой показатель соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения с 1991 года.
0: Футбол.
1: Сборную Аргентины требуют исключить с чемпионата мира. Болельщики разместили петицию с этим призывом на специальном сайте argentinaout.com. Целью установлено 5 миллионов подписей, собрано уже более половины. Авторы петиции задаются вопросом, зачем другим командам соревноваться, если победитель уже определен, ведь судьи необъективно относятся к Лионелю Месси и всей сборной Аргентины, часто отдавая в их пользу важные моменты. Добавлю, Аргентина является действующим чемпионом мира. На нынешнем турнире в полуфинале команда 15 июля встретится со сборной Англии. В обновленный список машин, допущенных к работе в такси, вошли российский электромобиль «Атом», а также кроссовер «G-Tour X70 Plus» калининградской сборки. Как пишет РИА Новости, это следует из документа Минпромторга. Таким образом, перечень автомобилей, которые можно использовать для работы в такси, сейчас включает 30 моделей. В Общественном совете по развитию такси выразили надежду, что список локализованных машин продолжит расширяться.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Здравствуйте, мои дорогие. Это Марина Хлебникова на Дорожном радио. Давайте прямо сейчас послушаем мою песню.

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Новости. На Дорожном радио.
5: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
6: О главном.
5: Евросоюз ввел санкции в отношении ВК, также под ограничение попала компания-разработчик мессенджера.

0: мессенджера Макс. При этом, как пишет РИА Новости, в ВК сообщили, что санкции не влияют на работу сервиса и Макса. Приложения доступны пользователям в привычном режиме. Напомню, ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что послы 27 стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций. Вместо него утвердят включение в список ограничений 250 человек. Соединенные Штаты планируют взять Ормузский пролив под свой контроль. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, США намерены стать гарантом безопасности пролива и брать за это компенсацию. В корпусе стражи Исламской революции ответили на это, что вмешательство США в вопросы судоходства в Ормузском проливе поставит под угрозу безопасность мировых поставок газа и нефти. В ближайшие 5 лет в экономику нужно будет привлечь порядка 3 миллионов квалифицированных рабочих. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Он отметил, что сейчас работодатели активно ищут швей, слесарей, сварщиков, машинистов и электромонтеров. Добавлю, ранее Интерфакс приводил данные Росстата, из которых следует, что в мае уровень безработицы составлял 2,1%. Такой показатель соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения с 1991 года.
1: Футбол.
0: Сборную Аргентины требуют исключить с чемпионата мира. Болельщики разместили петицию с этим призывом на специальном сайте argentinaout.com. Целью установлено 5 миллионов подписей, собрано уже более половины. Авторы петиции задаются вопросом, зачем другим командам соревноваться, если победитель уже определен, ведь судьи необъективно относятся к Лионелю Месси и всей сборной Аргентины, часто отдавая в их пользу важные моменты. Добавлю, Аргентина является действующим чемпионом мира на нынешнем турнире. В полуфинале команда 15 июля встретится со сборной Англии. В обновленный список машин, допущенных к работе в такси, вошли российский электромобиль «Атом», а также кроссовер «G-Tour X70 Plus» калининградской сборки. Как пишет РИА Новости, это следует из документа Минпромторга. Таким образом, перечень автомобилей, которые можно использовать для работы в такси, сейчас включает 30 моделей. В Общественном совете по развитию такси выразили надежду, что список локализованных машин продолжит расширяться.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Лето. Время, когда не только вам, но и вашему капиталу хочется отправиться туда, где все включено. Переведите свой портфель в Сберинвестиции. Выгодные тарифы, качественная аналитика, свежие инвестиционные идеи, а еще кэшбэк до 13 миллионов рублей и 30 дней торгов без комиссии.
2: Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Срок акции с 3.05.25 по 31.10.26. Подробнее об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на sberbank.ru/invest185. ПАО «Сбербанк» 18+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильных.

0: лучшего банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-Банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Лето – это не дата в календаре. Это когда едешь куда хочется вместе с «Лада». У «Лада» летняя смена цен. Покупайте «Лада Ларгус» от 1 134 тысяч рублей и отправляйтесь всей семьей к теплому морю. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.07.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Ваше благородие, госпожа разлука, все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви,

ваше благородие, госпожа удача. Для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, доклясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, доклясться на крови. Эх, не везет мне в смерти.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Для Натальи Викторовны, Натальи Филипповны, Натальи Ивановны и Натальи Тимофеевны прошу песню Доминика Джокера «Без тебя». Огромное вам спасибо. До свидания, дорогое Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Каждый вечер слушаю с удовольствием ваши песни. Они меня прямо лечат. И, пожалуйста, если можно, исполните песню Стаса Михайлова «Мы бежим от себя». Большое спасибо вам. Всего вам хорошего. Здоровья всем.

0: Добрый вечер! Звоните еще!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я бы хотела передать привет станице Советско-Кировскому району, особенности Марины Журавлевой и ее дочке Аделины, которая скоро станет мамой. Хотела бы песню послушать «Женская дружба».

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Дорожное радио. Я очень хочу передать привет своему мужу Артему. Он сейчас находится в длительной поездке. Он у меня дальнобойщик. И хочу, чтобы вы поставили трек. Спасибо, Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Кино. Последний герой». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. От всей души хотел поздравить двух подружек, Валюшку и Валюшечка, с днем рождения. От всей души поздравляю с праздником. Желаю счастья, здоровья. И, пожалуйста, Дорожное радио, передать для них песню, потому что нельзя быть на свете красивой такой. От всей души поздравляю вас с праздником. И, Дорожное радио, спасибо вам большое за ваше понимание, что вы у нас есть. Спасибо вам всем.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своей лучшей подруге Ане Поповой из ГЭС-2. Хочу пожелать ей счастья, здоровья, успеха, удачи, благополучия, и чтобы у нее все было хорошо. И прошу в качестве музыканного подарка поставить песню «Ласковый май» и «Розовый вечер». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Передаю привет моему брату. Хочу заказать песню для него. «Земляне. Трава у дома». Спасибо, Дорожное радио.

0: добрый вечер. Всегда вам рад.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Поставьте песню «Конь» группы Любэ для хорошего вечера. Спасибо.
2: Выйду ночью в поле с конем.

0: Нет. Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу сегодня поздравить мою сестренку с днем рождения. Мне не хватает слов, чтобы тебя описать. Ты лучик света, ты самый родной мой человечек. Пусть все желания твои сбудутся, пусть все твои дни будут счастливыми и яркими. Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет.

своим дочерям Ксении, Кристине, Ирине, Ангелине. Хочу пожелать всего самого хорошего, удачной дороги и хочу заказать песню Игоря Талькова «Чистые пруды».

как девчонки смолкли у воды. Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мне хочется пожелать всем слушателям счастья, здоровья и успеха. А тем, кто в пути, пожелать доброй дороги. Хотелось бы услышать песню «Позади крутой поворот» в исполнении Анни Вески. Спасибо большое, дорогое Дорожное радио.
0: Песня заказана через сайт дорожное.ру.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире. Редакция оставляет за собой право отбора заявок. Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
3: Настройте Сбербизнес-карту под задачи вашего бизнеса. Выбирайте категории в программе лояльности Сбербизнес-спасибо и получайте кэшбэк до 10%. Обменивайте бонусы на рубли или оплачивайте ими продукты Сбера. А раз в 3 месяца вы можете менять категории под новые задачи бизнеса. Сбер. Ваш бизнес-помощник. ПАО «Сбербанк». Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций номер 1481 от 11.08.2015.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто.

0: Просто выгодно. Альфа выгодно. АО «Альфа-банк». Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу передать привет своей подруге Даше. Поставьте, пожалуйста, песню «Спасибо, Дорожное радио».

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Прошу передать привет для Жемчужникова Игоря. И прошу поставить для него песню «Сиси Кетч». Желаю тебе исполнения твоих желаний. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске 10 советов для экономии топлива. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Бензин нынче, сами понимаете. Значит, есть смысл вспомнить, что такое экономия. Начнем с главного. Спокойствие, только спокойствие, как говорил великий Карлсон. Размеренная и даже вальяжная езда – вот залог успеха. При такой манере нетрудно и прогнозировать ситуацию, а значит, меньше работы тормозами. Это тоже экономия. Если при этом еще и избегать коротких поездок и длительных остановок, вообще блеск. Неостывший двигатель кушает гораздо меньше. Кстати, насчет манеры. Переключать передачи чуть раньше – очень неплохая идея. Например, на 2500 оборотов. Можно даже раньше, ну, если двигатель позволяет. Теперь аэродинамика. Все, что выступает за габариты машины, плохо. Это как бы понятно. Даже обвесы с гордым названием «аэродинамические» зачастую просто воруют топливо. Помимо этого, ухудшает обтекаемость открытые окна и люки. И если уж вспомнили про воздух, то посмотрите давление в шинах. Недокачанные – это не только минус управляемость, но и лишние 0,2 литра топлива на сотню километров пробега. В среднем, конечно. Перекачанные катят лучше, но зато подвеска бьется быстрее, да и некомфортно. Кстати, насчет комфорта. Все эти классные плюшки, типа обогрев руля, зеркал или сидений, должны откуда-то питаться. То есть, в конечном итоге, снова затраты бензина. Впрочем, они кушают не так много, как, например, кондиционер. Собственно, климатические установки считаются самыми прожорливыми потребителями, после двигателя, конечно. Ну и последнее. Разберите весь хлам. Поясняю, любой ненужный груз весом, например, 100 килограммов, дает рост потребления топлива на 0,3 литра на сотку пробега. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио.

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

Знаю, что скоро вдали телефон. Голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность так разлучаться.

на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Действия вооруженных сил Украины создают определенные проблемы с нефтепродуктами в России, но ситуация постепенно будет выправляться. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Владимир Путин, обратив внимание на то, что у нашей страны очень мощная базовая основа энергетики. Глава государства подчеркнул, что ответы на удары по территории России будут зеркальными и в несколько раз мощнее. Противник будет чувствовать это с нарастающим масштабом.
0: Мир.
1: Соединенные Штаты вновь вводят морскую блокаду в отношении Ирана. Остальные страны могут свободно пользоваться Ормузским проливом. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. Добавлю, США начали военно-морскую блокаду Ирана в районе пролива в середине апреля. После подписания меморандума о взаимопонимании 18 июня блокада была снята. В настоящее время, после возобновления боевых действий, США, по словам Трампа, планируют взять Ормузский пролив под свой контроль, стать гарантом его безопасности и брать за это компенсацию. В ближайшие 15-20 лет изменение параметров пенсионной системы не произойдет. Об этом в интервью News.ru заявила член Комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб. Она отметила, что Россия не входит в список стран, планирующих устанавливать более высокий порог выхода на пенсию. Говорить о дополнительном этапе корректировки пенсионной системы нет никакого смысла и оснований, поскольку текущий этап изменений будет продолжаться до 2028 года. К этому времени пенсионный возраст окончательно зафиксируется на отметке 65 лет для мужчин и 60 лет для женщин. Понятие «деструктивный контент» следует закрепить законодательно. Такое мнение выразила уполномоченный по правам человека Яна Лантратова. По ее словам, в интернете есть информация, которая не попадает под блокировки, хотя она противоречит морали и нормам права. Законодательное закрепление понятия «деструктивный контент» и его видов даст возможность блокировать такую информацию. Спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в первом полугодии вырос на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на данные Авито Авто. Там уточнили, что среди марок наибольший рост спроса зафиксирован у Renault, Nissan и Lexus, а самыми популярными моделями в сегменте являются классическая Нива, Chevrolet Нива, а также Toyota RAV4.
0: Новости на Дорожном радио. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

мы легкий сон, Манфред, Манфред, сорвем с тяжелой ветки. Как сладок он, Ланфрен, Ланфра, такие сны так редки. Ланфрен, Ланфра, Лантатита, но слаще сна твои уста. И роза падает с куста тебе на грудь,

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей.

0: детей старше 12 лет.
1: Реклама. Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
4: АО «Альфа-банк» 6+.
1: Дорожное радио.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка.

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах ноль.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

если у вас нету дома, пожары ему не страшны, и жена не уйдет к другому. Если у вас нет жены, нету жены. Если у вас нет собаки, ее не отравит сосед, и с другом не будет драки. Если у вас друга нет, друга нет.

синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и

Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: Страны Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Калас. По ее словам, вместо 21-го пакета, который подразумевает новые энергетические, банковские и экспортные ограничения, главы европейских МИД утвердят включение в черный список 250 человек. Ранее портал Euroactive сообщил, что к соглашению по новому пакету санкций не могут прийти, в том числе из-за нерешенного вопроса по запрету въезда в Евросоюз для участников СВО. Отношения между Россией и Азербайджаном полностью нормализовались, сейчас они развиваются с положительной динамикой. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что отношения России и Азербайджана имеют важное значение не только для двустороннего сотрудничества, но и для всего региона. Они охватывают традиционные сферы и новые направления, включая транспорт, торговлю и гуманитарное сотрудничество.
2: Россия.
1: Говядина оказалась одним из самых быстро дорожающих продуктов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата, согласно которым этот вид мяса стоит в среднем по стране 745 рублей, что на 15,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения, курица подорожала на 7%, свинина на 2%, а цены на баранину за год почти не изменились. Как поясняют участники рынка, производство говядины остается самым затратным среди основных видов мяса. Кроме того, отрасли требуется больше инвестиций, чем свиноводству или птицеводству. Возраст молодежи в России вновь предлагают увеличить. Сейчас к этой категории относятся люди от 14 до 35 лет. Однако, по словам заместителя президента Академии образования Геннадия Онищенко, верхний порог следует поднять до 40 лет. Онищенко пояснил, что в настоящее время человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности, поэтому возраст молодежи следует увеличить. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал рациональным предложение увеличить возраст молодежи до 40 лет. В мессенджере «Макс» теперь можно купить авиабилеты на рейсы между Москвой и Петербургом. Такой сервис запустила компания «Аэрофлот». Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в пресс-службе «Макса». Там пояснили, что с помощью чат-бота можно купить или переоформить билет на рейс между Москвой и Петербургом, а также добавить дополнительный багаж и забронировать место для перевозки питомца. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Страны Евросоюза не смогли согласовать очередной пакет антироссийских санкций. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Калас. По ее словам, вместо 21-го пакета, который подразумевает новые энергетические, банковские и экспортные ограничения, главы европейских МИД утвердят включение в черный список 250 человек. Ранее портал Euroactive сообщил, что к соглашению по новому пакету санкций не могут прийти, в том числе из-за нерешенного вопроса по запрету въезда в Евросоюз для участников СВО. Отношения между Россией и Азербайджаном полностью нормализовались, сейчас они развиваются с положительной динамикой. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Он отметил, что отношения России и Азербайджана имеют важное значение не только для двустороннего сотрудничества, но и для всего региона. Они охватывают традиционные сферы и новые направления, включая транспорт, торговлю и гуманитарное сотрудничество.
0: Россия.
1: Говядина оказалась одним из самых быстро дорожающих продуктов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата, согласно которым этот вид мяса стоит в среднем по стране 745 рублей, что на 15,5% больше, чем годом ранее. Для сравнения, курица подорожала на 7%, свинина на 2%, а цены на баранину за год почти не изменились. Как поясняют участники рынка, производство говядины остается самым затратным среди основных видов мяса. Кроме того, отрасли требуется больше инвестиций, чем свиноводству или птицеводству. Возраст молодежи в России вновь предлагают увеличить. Сейчас к этой категории относятся люди от 14 до 35 лет. Однако, по словам заместителя президента Академии образования Геннадия Онищенко, верхний порог следует поднять до 40 лет. Онищенко пояснил, что в настоящее время человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности, поэтому возраст молодежи следует увеличить. Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко назвал рациональным предложение увеличить возраст молодежи до 40 лет. В мессенджере «Макс» теперь можно купить авиабилеты на рейсы между Москвой и Петербургом. Такой сервис запустила компания «Аэрофлот». Как пишет РИА Новости, об этом рассказали в пресс-службе «Макса». Там пояснили, что с помощью чат-бота можно купить или переоформить билет на рейс между Москвой и Петербургом, а также добавить дополнительный багаж и забронировать место для перевозки питомца. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске 10 советов для экономии топлива. С вами Владимир Лебедев. Поехали. Бензин нынче, сами понимаете. Значит, есть смысл вспомнить, что такое экономия. Начнем с главного. Спокойствие, только спокойствие, как говорил великий Карлсон. Размеренная и даже вальяжная езда – вот залог успеха. При такой манере нетрудно и прогнозировать ситуацию, а значит, меньше

0: Недокачанные – это не только минусуправляемость, но и лишние 0,2 литра топлива на сотню километров пробега. В среднем, конечно. Перекачанные катят лучше, но зато подвеска бьется быстрее, да и некомфортно. Кстати, насчет комфорта. Все эти классные плюшки, типа обогрев руля, зеркал или сидений, должны откуда-то питаться. То есть, в конечном итоге, снова затраты бензина. Впрочем, они кушают не так много, как, например, кондиционер. Собственно, климатические установки считаются самыми прожорливыми потребителями, после двигателя, конечно. Ну и последнее. Разберите весь хлам. Поясняю, любой ненужный груз весом, например, 100 килограммов, дает рост потребления топлива на 0,3 литра на сотку пробега. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11:30, 21:00 и 2:30. Только на Дорожном радио. Дорожное радио.
2: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

Ты стала близкая и ласковая, альпинистка моя, скалолазка моя. Первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя. А потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две коробки.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая?

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно, милая.

0: Дорожное радио.
1: Постой, паровоз, не стучите колеса. Кондуктор, нажми на тормоза. Я к маменьке родной с последним приветом спешу показаться на глаза.
2: Вы не скажете, который час?
3: А? Что, фонарил?
2: Тяжело в учебе, легко на работе.
3: Тренируйся вон, на нем.
2: Хорошо.
1: Не жди меня, мама, хорошего сына. Твой сын не такой, как...

0: И жизнь моя вечная игра.
1: Вы не скажете, сколько сейчас градусов ниже нуля?
2: Чего, чего? Ты что?
1: Ну, я тренируюсь.
3: Тренируйся лучше.
2: На кошках.
1: Пожалуйста.

0: Постой, паровоз, не стучите, колеса. Есть время взглянуть судьбе в глаза. Пока еще не поздно нам сделать остановку, а? Кондуктор, нажми на тормоза.
1: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
2: С вами на дорожном радио Кирилл Туриченко. Давайте сейчас вместе послушаем мою новую песню «Люблю, куплю, поеду».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Евросоюз ввел санкции в отношении ВК, также под ограничение попала компания-разработчик мессенджера Макс. При этом, как пишет РИА Новости, ВК сообщили, что санкции не влияют на работу сервиса и Макса. Приложения доступны пользователям в привычном режиме. Напомню, ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что послы 27 стран Евросоюза не смогли согласовать 21-й пакет санкций. Вместо него утвердят включение в список ограничений 250 человек. Соединенные Штаты планируют взять Ормузский пролив под свой контроль. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп. По его словам, США намерены стать гарантом безопасности пролива и брать за это компенсацию. В корпусе стражи исламской революции ответили на это.